осадков. Ветер восточный, северо-восточный. 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

отправиться в Минск, где меня ждут. Если бы мне предложили жизнь изменить с нуля, я бы всегда выбирала столицу.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.
0: Барановичи ФМ.

0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: Баранович FM на 100.0.

0: Баранович FM.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Я не знаю, что мне надеть на встречу к тебе. Я не приду.

0: года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Может день, а может и

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Филиалу Барановичи водоканал на постоянную работу требуется. Слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, машинист экскаватора, водитель автомобиля, инженер. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
3: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-24-91.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Большая промышленная неделя. Сегодня в Минске стартует международная выставка «Иннопром Беларусь». В Барановичах 9 жителей перешагнули столетний рубеж. И все женщины. Об этом и другом подробнее. Минск во второй раз принимает международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь». Свои достижения с 30 сентября по 2 октября представят более 50 отечественных предприятий, сообщили в Минпроме. В частности, МТЗ презентует второй в мире по мощности энергоемкий трактор «Белорус», а Могилев «Лифтмаш» – образец кабины-подъемника с интерьером, оформленным в честь года белорусской женщины. Ожидаются и другие новинки. К слову, в 2025-м площадку посетили 14 тысяч человек из 24 стран. В 2026-м прогнозируется не меньше интерес. Среди участников делегации из Камбоджи, Ирана, Никарагуа, Зимбабве, Кубы, Мьянмы и Венесуэлы. Зарубежным гостям покажут технику, которая зарекомендовала себя и может быть востребована в их регионах, подытожили в профильном министерстве. Как выбирают экспонаты, которые украсят Национальный музей Беларуси, рассказал министр культуры. Марат Марков отметил, выставка готовится на протяжении уже нескольких месяцев. И даже если некоторые вещи еще не на этажах, с ними работают в мастерских. Делают порядка 500 инсталляций. Часть из них представлена уже сейчас. Другая половина появится в течение октября и начала ноября. Художественный совет контролирует, чтобы каждый предмет был исторически выверен. Музей попытаются максимально насытить оригиналами, сказал глава профильного ведомства. Он призвал всех белорусов, которые имеют в своих домашних коллекциях важные раритеты, поучаствовать в наполнении стендов. Октябрь в Беларуси традиционно открывает День пожилого человека. По последним данным, сегодня в Барановичах проживает 36 181 гражданин в возрасте от 60 лет. Причем 9 из них перешагнули столетний рубеж. Об этом сообщила заместитель директора территориального центра социального обслуживания населения Юлия Юреня. По ее словам, старейшим горожанкам 102 года. Таких двое. Государство относится с заботой ко всем представителям почтенного поколения. Своевременная оплата пенсии, надбавки, бонусы на оздоровление, помощь в быту. Все, чтобы они достойно провели старость, а счастливых долгожителей в стране становилось все больше. Продолжаем выпуск. В 30-й день сентября принято отмечать День веры, надежды, любови. Вместе с тремя сестрами православные вспоминают их мать Софию. В народном календаре дата была известна как «Бабьи именины». 30 сентября – время, когда женщины могут сосредоточиться на заботе о себе, поразмышлять о жизни и своем духовном пути, заняться тем, что нравится. Утром верующие шли в храмы. Святым, вере, надежде, любови принято молиться о защите в горе, внутреннем покое, укреплении веры. Также к ним обращаются с другими просьбами, в том числе об избавлении от болезней. День подходит для общения с близкими, дружеских встреч, прощения обидчиков. Важно помогать нуждающимся, заботиться о тех, кому сейчас тяжело или одиноко. Если сегодня солнечный и теплый день, то зима будет мягкой, а весна – ранней. К новостям компании. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категорий С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата, предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64-94-71, 64-94-71 или по адресу Маяковского, 11. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный. 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ты еще не был у нас на Бадака-11А в Игореньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай, заходи к нам на Бадака-11А. Игоренька ждет тебя.
2: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-10-56.
3: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
7: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1395.
3: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующее звук.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дари цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Этноконфессиональный мониторинг. Чем займется аппарат уполномоченного по делам религии и национальностей? Республиканская акция Минлесхоза «Дай лесу новое житё» пройдет в Беларуси в октябре. Об этом и другом подробнее. Этноконфессиональным мониторингом и более плотным взаимодействием с религиозными институтами займется аппарат уполномоченного по делам религии и национальности под руководством назначенного на эту должность Олега Дьяченко. Первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов, представляя нового руководителя, указал на задачи, которые стоят перед коллективом – сохранение мира, баланса и пресечение любых попыток проявления превосходства одной категории граждан на другую. Олег Дьяченко рассказал, что есть блок задач, которые решаются традиционно. Взаимодействие с общественными объединениями, работа с соотечественниками за рубежом. Еще одна сторона – анализ процесса в обществе. В фокусе – тема сохранения духовно-нравственных ценностей, укрепление института семьи и брака, демография. Важный вектор – в партнерстве с другими министерствами и ведомствами поддерживать и развивать туристическую индустрию. Республиканская акция Минлесхоза «Дай лесу новое житё» пройдет в Беларуси с 17 по 24 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Кампания будет направлена на восстановление зеленых массивов, пострадавших от ураганных ветров и усыхания насаждений. Поучаствовать традиционно смогут все желающие. Для этого необходимо обратиться в местное лесничество и заявить о своем намерении. Добровольцам подскажут участки, где нужна помощь, обеспечат волонтеров необходимым посадочным материалом и инвентарем. С начала 2026-го в результате сильных ветров в угодьях Минлесхоза повреждено 19 400 гектаров. Причем почти 7 тысяч гектаров требовали проведения сплошных санитарных рубок. Большинство территорий, около 72%, пострадали в июне-августе 2026-го. Осенью на дорогах меняются условия. Туманы, пасмурная погода, мокрый асфальт. В этот период видимость и состояние проезжей части ухудшаются. В ГАИ напомнили водителям и пешеходам, как снизить риски. Автомобилистам советуют перейти на более размеренный стиль вождения, выбирать безопасную скорость, избегать опасных маневров, включать ближний свет фар и быть особенно внимательными у пешеходных переходов, отметил старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович.
2: Одно из самых главных правил – выбор безопасной скорости. Чаще всего она ниже максимально разрешенной, и в сильном тумане может составлять даже 20 км в час. Второй не менее важный пункт – увеличение дистанции в 1,5-2 раза и соблюдение бокового интервала. В тумане объекты могут казаться дальше, чем они есть на самом деле. Следует правильно пользоваться внешними световыми приборами. Лучше включать противотуманные фары, а если их нет – ближний свет. Дальний свет использовать не рекомендовано, так как он отражается от капель влаги в воздухе и ослепляет водителя. При движении стоит держаться строго своей полосы, без необходимости не маневрировать, не идти на обгон, особенно вне населенных пунктов. Важно убрать все отвлекающие факторы, громкую музыку, гаджеты. Если из-за плохой погоды вы решите прекратить дальнейшее движение, то останавливаться нужно на удаленных от дорог площадках. Ставить авто на обочине крайне не рекомендуется. Пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что водители вас видят и пропускают. При этом обязательно использовать световозвращающие элементы.
1: Главное правило осеннего сезона на дороге – предсказуемость. Чем внимательнее и водители, и пешеходы, тем меньше шансов, что туман и плохая видимость обернутся бедой. И о спорте. «Спознай край бегом». По таким девизам в Барановичском районе пройдет легкоатлетический забег. «Жирандоля» набирает популярность. Мероприятие в третий раз состоится в нашем регионе. На этот раз трейл примет парк-отель «Яркий» в Колбовичах. Количество зарегистрированных участников впечатляет. Почти 1500 человек уже изъявили желание присоединиться к любителям здорового образа жизни. Организаторы, сектор спорта райисполкома предусмотрели досуг и комфортное пребывание на мероприятии. На протяжении дня будут организованы интерактивные зоны, а до места проведения из Барановичей можно будет добраться на отдельно организованном транспорте. Каждый на финише получит оригинальную медаль и призы от спонсоров. Как рассказал директор физкультурно-спортивного клуба «Надежда» Александр Воронец, мероприятие 3 октября станет настоящим спортивным праздником для всей семьи. Намечены дистанции как для детей, так и для взрослых. Начало в 12:30. Дополнительная информация по телефону +375 29 724 19 24. К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48 60 31. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской и коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: today.
1: Реклама.
2: Ого, какое кольцо! Откуда?
3: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
2: Класс! Счастливая!
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Симкарат! Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс.

0: счастливые.
1: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +3529 689 77 78.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8 033 660 28 28.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко направил приветствие участникам узбекско-белорусского межпарламентского форума. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил символизм выбора места – древнего города Хивы, где переплетаются многовековые традиции и созидательная энергия современности. Беларусь нацелена на расширение сотрудничества во всех областях. Знаковым событием стало недавнее подписание на высшем уровне декларации об установлении отношений с стратегического партнерства, говорится в послании. Президент подчеркнул, что организация такого представительного мероприятия наглядно подтверждает высокую динамику двустороннего взаимодействия, придает ему многогранность. Президент уверен, что достигнутые договоренности откроют новые горизонты для совместной деятельности, будут способствовать установлению прямых контактов в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, туризма. В Минске сегодня стартует международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь». Это большая экспозиция техники и товаров, а также деловая программа, которая рассчитана на 3 дня. Столица в эти дни принимает гостей почти со всех континентов. Соберутся лидеры промышленности из 40 стран мира. Это больше, чем было в 2025. Ожидаются локации от 160 предприятий и организаций страны. Стенды представлены и в закрытой части павильона, а также на открытой зоне. Главный лейтмотив всех экспозиций – кооперация, поиск совместных важных решений. 30 сентября переговоры будут проходить нон-стоп. Деловая часть стартует в 10:30. Говорить намерены о роботизации промышленности, обсудят подготовку кадров. Особое внимание – кооперации в рамках союзного государства. Барановичский государственный университет представлен в международном рейтинге. В 2026 вуз впервые занесен в престижный список. Он учрежден в Индонезии в 2010. Среди критериев оценки – инфраструктура, образование и исследования, управление и цифровизация. В нынешнем году в одном ряду 2016 университетов из 110 стран, в том числе 14 учреждений высшего образования Республики Беларусь. БАРГУ в национальном реестре на 12 месте. Позиция отражает внимание педагогов и студентов к принципам зеленой экономики, экологическому воспитанию и внедрению энергосберегающих технологий. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-восточный. 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дари цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
5: Баранович FM.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов, в течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
4: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.

0: Октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Ого, какое кольцо! Откуда?
2: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
1: Класс!
2: Счастливая!
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Симкарат! Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by и по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Правительство утвердило правила поддержки частных социальных пансионатов. В Барановичском районе обновили руководство молодежного совета. Об этом и другом подробнее. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление о поддержке частных пансионатов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Документ призван привлечь коммерческие организации к оказанию социальных услуг по госзаказу, расширить возможности и удовлетворить спрос населения на такой уход. Правовой акт определяет условия участия бизнеса в сфере соцобслуживания, категории граждан, для которых закупаются услуги, и их предельную стоимость. Местные власти смогут давать частным пансионатам, работающим по госзаказу, льготы. Например, снижать арендную плату за недвижимость, разрешать приоритетно выкупать неиспользуемое коммунальное имущество без торгов, пользоваться финансовой поддержкой. В городе над Бугом с 19 по 22 октября пройдет белорусско-китайский туристический форум. Организаторами масштабного события выступают Брестское отделение торгово-промышленной палаты и облсполком. В программе предусмотрены деловые панельные сессии, переговоры, подписание документов о сотрудничестве, выездные мероприятия. Торжественное открытие площадки состоится 20 октября. В последующие дни запланирован рекламный тур с посещением знаковых мест первого региона. Национальный парк, Беловежская пуща, мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», замки, агроусадьбы, экологические объекты. По пути обед и дегустация блюд национальной кухни. Продолжаем выпуск. В Барановичском райисполкоме 29 сентября прошло заседание молодежного совета при райсовете депутатов. На мероприятии подвели итоги работы за год и выбрали руководящий состав. Участие принял председатель районного депутатского корпуса Алексей Еременко. Новым лидером совета стала 25-летняя Диана Тукай, член молодежного движения «Искра» белорусской партии «Белая Русь». Она окончила Брестский государственный университет имени Пушкина по педагогической специальности. Свою карьеру начала в 2020-м учителем немецкого языка и педагогом-организатором Липской средней школы Несвежского района. Затем работала в Погорельцевской средней школе. А с 1 сентября 2025-го преподает историю и обществоведение в Брусиновской средней школе Барановичского района. В уборочную страду девушка садится за штурвал комбайна вместе с отцом. Диана Тукай отметила, что постарается открыть новые возможности и помочь превратить инициативы в реальные дела. Барановичский межрайонный комитет государственного контроля 5 октября организует горячую линию по вопросам проведения сельскохозяйственных ярмарок в регионе. Сообщить об имеющихся недостатках по указанной тематике можно по телефону 60 74 98 с 9 до 13 и с 14 до 18 часов. Специалисты внимательно изучат каждое обращение. Изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку в рамках компетенции контрольного ведомства. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов, вечером 10-14. Ночью ожидается 8-10 выше 0.

0: Барановичи ФМ. Наше радио. Барановичи ФМ.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-восточный. 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 10-14. Ночью ожидается 8-10 выше 0.

0: Баранович FM.
1: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Добрый-добрый день, друзья. Эфирное время 11:09. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Ну что ж, сегодня тот самый день, когда сентябрь официально говорит нам: ну что, друзья, было приятно, увидимся через год. Потому что сегодня 30 сентября, последний день первого осеннего месяца. И знаете, есть ощущение, что сентябрь каждый год проходит как-то особенно быстро. А 1 числа, кажется, впереди еще целая вечность. Потом ты только успеваешь привыкнуть писать в документах «сентябрь» и уже: а что, завтра октябрь? Причем у каждого сентября есть свои обязательные приметы. Кто-то 1 сентября обещает себе начать новую жизнь, кто-то покупает красивый блокнот, а кто-то составляет список планов. А к 30 сентября смотрит на этот список и думает: ну, зато блокнот красивый и новый. И это, кстати, тоже результат. Сегодня я предлагаю не устраивать себе проверку на продуктивность. Не надо считать, сколько пунктов выполнено. Лучше спросить себя, что хорошего случилось со мной в сентябре. Кого вы встретили, куда сходили, что попробовали, какой момент хочется запомнить или повторить, потому что месяц – это не только выполнение задач и подведение итогов. Это еще и люди, разговоры, случайные встречи, хорошие песни, прогулки, смешные истории и обычные дни, которые почему-то потом вспоминаются с теплом. Так что сегодня не прощаемся с сентябрем грустно, просто говорим ему спасибо, было по-разному, но было хорошо. И начинаем последний день сентября вместе на одной волне.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
5: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Есть особенный вид паники, который появляется именно 30 сентября. Вы вдруг вспоминаете все, что собирались сделать этой осенью. Ну, к примеру, так, я же хотела начать бегать. Или надо было разобрать шкаф. Или, кстати, я же собирался прочитать вот ту книгу, и она лежит у меня на тумбочке. А еще я обещал позвонить кому-то. И вот здесь появляется главный вопрос. А можно еще один сентябрь? Желательно продлить его хотя бы до середины октября, лучше до ноября. Но календарь, к сожалению, не спрашивает, время идет дальше. И вот здесь появляется хорошая новость. Не обязательно все успевать именно в сентябре. Потому что мы иногда сами придумываем себе какие-то дедлайны, которых вообще никто не устанавливал. Почему обязательно начинать читать с 1 сентября? Почему именно осенью нужно привести себя в форму? Почему новая привычка должна появиться именно 1 числа? А если не получилось, можно ведь начать и 30 сентября, можно и 1 октября, можно и в пятницу, а можно вообще в ноябре. Главное, чтобы это было действительно вам нужно, а не просто красиво звучало в списке планов. Так что, если сегодня вы обнаружили, что не выполнили половину сентябрьского списка, предлагаю не расстраиваться и тем более не паниковать. Просто аккуратно перенесите этот список или вот эти дела на попозже. Некоторые дела заслуживают второго шанса, а некоторые вообще не заслуживают даже октября. И это тоже полезно понимать. Ну а я спешу напомнить, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, поздравляйте любимых людей с праздниками. Ну и если в планах было сделать что-нибудь хорошее, полезное в сентябре, то вот сегодня как раз-таки 30 сентября вы можете поднять настроение своим любимым людям, вот так передав привет через Барановичи FM. Жду ваших сообщений, с удовольствием зачитаю их в прямом эфире. Ну а продолжаем эфир, конечно же, музыкой.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Беларусь заинтересована в долгосрочном партнерстве с Ботсваной. Барановичские железнодорожники чествуют ветеранов труда. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Ботсваны Думы Бока с национальным праздником – Днем независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Республика Ботсвана является примером высокоэффективного государственного устройства на африканском континенте. Прагматичный курс социально-экономического развития и приверженность демократическим принципам по праву закрепили за страной статус одной из авторитетных в регионе – говорится в послании. Президент подтвердил неизменную готовность Минска к расширению полноформатного диалога с Габороне. Совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве и образовании позволят заложить прочный фундамент для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства на благо обоих народов, подчеркнул Александр Лукашенко. Символ бессмертия. Ровно 60 лет назад, вблизи Минска, на месте будущего кургана славы, была заложена памятная плита и под ней помещена капсула с посланием. Памятник создан в честь героизма советских воинов при освобождении Белоруссии и завершении операции «Багратион». Каждый месяц путь памяти в 482 ступени проходит не менее 4000 человек. Всего это знаковое место посетили около 40 миллионов гостей из более чем 100 стран мира. Мемориальному комплексу присвоена первая категория историко-культурной ценности международного значения. Брестский областной совет депутатов заключил соглашение о сотрудничестве с представительными органами власти Бухарской, Сырдарьинской и Ферганской областей Узбекистана. Подписание документов состоялось на полях Узбекско-белорусского межпарламентского форума. Продолжаем выпуск. В преддверии Международного дня пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября, молодежь Барановичского отделения Белорусской железной дороги и актив первичной организации «Белорусский союз женщин» организовали адресную поздравительную акцию. Визиты с теплыми словами и подарками были адресованы ветеранам труда, одиноко проживающим и инвалидам, которые посвятили многие годы работе на стальной магистрали. Приятно было видеть, что представительницы элегантного возраста сохраняют жизнерадостность и с теплом вспоминают свою деятельность на градообразующем транспортном предприятии. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-восточный. 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 10-14. Ночью ожидается 8-10 выше 0.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Ого, какое кольцо! Откуда?
3: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
2: Класс. Счастливая.
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Симкарат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение, якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире «Барановичи ФМ». 30 сентября на календаре, и давайте вот прямо сейчас заглянем в гороскоп. Посмотрим, каким этот последний сентябрьский день будет для разных знаков. Овны. День может быть насыщенным общением. Сообщения, звонки, разговоры. Возможно, кто-то напомнит о себе совершенно неожиданно. Тельцы. Сегодня лучше не пытаться закрыть все вопросы одновременно. Выберите одно главное дело и сделайте его. Остальное никуда не убежит, скорее всего. Близнецы. Вам сегодня особенно захочется комфорта, хорошая еда, приятная компания, спокойный вечер и желательно без людей, которые начинают разговор словами «нам надо серьезно поговорить». О, да, когда звучит такая фраза, все мы невольно напрягаемся, потому что серьезные разговоры чаще всего несут в себе что-то не очень приятное. Итак, раки, продолжаем. Хороший день, чтобы немного замедлиться и разобраться в собственных мыслях. Не обязательно сегодня принимать большие решения. Львы, вам сегодня пригодится ваша способность вдохновлять других. Только не превращайте обычную рабочую задачу в премьеру театрального спектакля. Хотя, если получается красиво, почему бы и нет? Девы. Последний день месяца создан специально для вас. Можно закрывать хвосты, составлять списки и, наконец, удалить 47 ненужных файлов с рабочего стола. Весы. Сегодня может появиться желание что-то изменить. Не обязательно радикально, иногда достаточно переставить мебель или купить новую чашку. Скорпионы. Не тратьте энергию на то, что уже закончилось. Сентябрь уходит, и некоторые сентябрьские истории можно спокойно оставить вместе с ним. Стрельцы. Вам захочется планов, и это прекрасно. Только пусть среди них будет не только «надо», но и что-нибудь приятное из разряда «хочу». Козероги. День подходит для завершения. Если есть дело, которое можно закрыть сегодня за полчаса, не оставляйте его до октября. Октябрь и так придет со своими новыми задачами. Водолеи. Возможно, интересная мысль или идея. Запишите ее, особенно если она пришла неожиданно. Именно такие идеи мы потом чаще всего и вспоминаем. Рыбы. Сегодня хорошо подводить итоги без самокритики, что немаловажно. Что получилось – отлично, что не получилось – значит, есть материал для октября. Ну и общий прогноз для всех знаков. Не пытайтесь прожить 30 сентября так, будто это последний день вашей жизни. Это просто последний день сентября, впереди еще очень много интересного. И этот день вполне может быть просто хорошим. Ну что ж, продолжаем эфир, приближаемся к полудню. Это значит, впереди у нас с вами еще целых 2 часа дневного эфира. В начале следующего часа расскажу вам о праздниках сегодняшнего дня, чем интересна дата 30 сентября. Также продолжим подводить итоги сентября, узнаем прогноз лунного календаря. И хорошая новость сегодняшняя. В дневном эфире у нас будет классный вкусный розыгрыш от Йо Суши Роллы. Не пропустите. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-восточный. 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 10-14. Ночью ожидается 8-10 выше 0.

0: Иванович FM на 100.0.
1: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, 12.09 на студийных. Последний день сентября, да, тот самый момент, когда осень уже окончательно вступила в свои права, и мы готовимся перевернуть очередную страницу календаря. И, кстати, сегодняшние праздники как нельзя лучше подходят для теплого финала сентября. Давайте познакомимся с праздниками этого дня. Итак, Международный день переводчика отмечается сегодня. Профессия эта незаметная, но без нее мир говорил бы на тысячах языков и не понимал бы сам себя. Хороший переводчик – это человек, которого замечают ровно тогда, когда он ошибется, и это лучшая оценка его труда. Вот так-то, друзья, сегодня поздравляем всех переводчиков. Также сегодня отмечается Международный день подкастов. Он отмечается с 2015 года в честь формата, который вернул нам радость просто слушать. Подкасты всегда рядом, за рулем, на прогулке, во время уборки. И сегодня хороший повод найти новый выпуск по своей теме или, наконец, запустить собственный, но почему бы и нет. Техника для этого давно помещается в кармане. Также сегодня отмечается День женского здоровья и фитнеса. Этот праздник напоминает простую истину. Забота о себе – не роскошь, а необходимость. Речь не о рекордах, а о регулярности, движении, сон и внимании к самочувствию. Женщины часто заботятся обо всех вокруг, забывая о себе. Поэтому, девочки, сегодня хороший день, чтобы вспомнить и о собственном здоровье. А вот следующий праздник будто бы в продолжении Дня женского здоровья и фитнеса, потому что звучит так. Всемирная акция «Время для йоги». В этот день люди по всему миру уделяют время йоге, дыхательным упражнениям и медитации, чтобы расслабиться и восстановить душевное равновесие. Присоединиться к акции может каждый, достаточно расстелить коврик и выполнить несколько несложных асан. Пусть даже короткое занятие, но оно поможет снять напряжение, наполниться энергией и встретить день с гармонией с самой собой. Ну, это если мы про девочек говорим, хотя мужчинам тоже можно практиковать йогу. Вернемся еще к одному профессиональному празднику, очень важному профессиональному празднику. Сегодня отмечается День ортодонта. Свой профессиональный день у врачей, которые дарят нам ровные зубы и уверенную улыбку. Ортодонтия – это долгая и кропотливая работа, результат которой виден годами. Если ваша улыбка стала ровнее благодаря брекетам или пластинке, сегодня можно поблагодарить своего доктора. Даже не можно, а нужно обязательно. И обязательно ему улыбнуться во все 32. Ну и переходим к таким очень осенним, очень сентябрьским праздником, но необычным. Например, сегодня отмечается День мурлыкания и потягивания. Да, самый уютный праздник дня. Про то, чему стоит поучиться у котов, не спешить потягиваться после сна и мурлыкать от удовольствия. Кошачья философия проста и удивительно мудра. Сегодня разрешается лениво потянуться, найти свое теплое местечко и никуда не торопиться по-кошачьи. В противовес котам сегодня отмечается День улета.

0: Реклама.
1: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на «Баранович ФМ».

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей ФМ. И теперь предлагаю немного посмотреть на небо. Что же мы там увидим? Сегодня луна убывающая, хоть ее пока и не видно. Большая часть дня проходит в 19-е лунные сутки, а вечером начинаются 20-е. До вечера луна находится в Тельце, а позднее переходит в Близнецы. В астрологических трактовках 19-е лунные сутки считают временем, когда особенно полезно внимательно относиться к своим словам, решениям и внутреннему состоянию. И знаете, для последнего месяца, для последнего дня месяца это даже символично. Потому что сегодня действительно можно немного притормозить, не бросаться в новые проекты только потому, что завтра первое число, не обещать себе сразу изменить свою всю жизнь, а спокойно завершить то, что уже начато. Разобраться с мелочами, подвести итоги и оставить себе немного свободного пространства. А вечером, когда начнутся 20-е лунные сутки, можно символически посмотреть вперед. Октябрь ведь уже совсем рядом. И ведь интересно, мы очень часто думаем о том, что хотим получить в новом месяце. Но гораздо реже думаем о том, что пора перестать с собой носить. И ведь иногда новый этап начинается не тогда, когда мы что-то приобрели, а когда, наконец, отпустили старые. Вот так философски мы подходим к этому. Поэтому сегодня можно провести маленькую инвентаризацию, что я точно хочу взять с собой в октябрь, а что, спасибо, конечно, но дальше без этого. И не обязательно отвечать на эти вопросы глобально. Иногда достаточно одной вещи, одной мысли, одной привычки или одного решения. И пусть октябрь начнется чуть легче. Но я спешу напомнить, что уже совсем скоро самым актуальным из жизни нашей страны, и в частности Барановичского региона, вас познакомит служба информации нашего радио. Актуальные новости этого дня в выпуске новостей в 12:30. Ну а после новостей вернемся в эфир и приступим к вкусному розыгрышу. Сегодня разыграем сет вкусных суши от Йо Суши Роллы. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год. Брестская область выступает лидером организованного туризма в республике. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко подписал указ, которым утверждены важнейшие показатели и параметры социально-экономического развития на 2027 год. Рост валового внутреннего продукта определяется на уровне 101,9% к уровню 2026. Предусматривается ускорение инвестиционной программы с наращиванием вложений в основной капитал на 3%. Увеличению экспортных продаж товаров.

Российской Федерации и СНГ. Успешная реализация планов позволит повысить реальные располагаемые денежные доходы населения на 3%. Для Национального банка и правительства целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 6%. На протяжении последних лет Брестская область выступает лидером организованного туризма в республике. Об этом заявил заместитель председателя облсполкома Виктор Рафалович на тематической секции Узбекско-Белорусского межпарламентского форума. По его словам, на территории региона ежегодно проводятся событийные мероприятия. Наиболее посещаемые из них – зимние берестейские сани, театральный «Белая вежа» в Бресте, праздничные новогодние представления «Беловежская сказка» на территории национального парка. В этом году впервые состоялся фестиваль активного отдыха «Зубрфест», который в дальнейшем станет брендовым. Отдельное место в системе занимает экологический вектор, отметил Виктор Рафалович. Обозначено 7 государственных природоохранных локаций, создано 22 экотропы. Во всех районах действуют агроэкоусадьбы, их порядка 300. Они предлагают самобытный отдых в сельской местности с различными активностями, мастер-классами, дегустациями и маршрутами. Продолжаем выпуск. Сохранность имущества госпредприятий в уборочную кампанию и соблюдение природоохранных законов на контроле Барановичской межрайонной прокуратуры. Мониторинг

0: принадлежал земельный участок. После увольнения стал трудиться водителем у индивидуального предпринимателя. Второй по настоящее время работал на другом сельхозпредприятии района. В какой-то момент друзья решили подзаработать. На транспорте одного из обвиняемых неоднократно вывозили песок земельного участка сельхозпредприятия, который впоследствии использовали в личных целях и на продажу, рассказала помощник Барановичского межрайонного прокурора Анна Лысюк.
1: Было установлено, что 42-летний и 32-летний жители Барановичского района, действуя группой лиц по предварительному сговору без получения разрешительных документов, являющихся правовыми основаниями пользования недрами, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, используя в качестве средств совершения преступления принадлежащую им технику, организовали самовольную добычу песка на территории земель одной из деревень Барановичского района и последующую реализацию гражданам, в результате чего был причинен вред окружающей среде на сумму более 259 тысяч рублей, что является особо крупным размером. Барановичским межрайонным прокурором возбуждено уголовное дело по статье 271 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
0: Благодаря взаимодействию Барановичской межрайонной прокуратуры и сотрудников милиции удалось выявить и пресечь целую серию преступлений. От самовольной добычи песка в особо крупном размере до хищения имущества предприятия и незаконного хранения оружия. Отделом по борьбе с экономическими преступлениями проводятся проверочные мероприятия по другим эпизодам. И о спорте. Национальная команда Беларуси по спортивной акробатике успешно завершила сезон. На чемпионате мира в Италии ребята смогли завоевать две бронзы. В парном многоборье призерами стали парни, а также женское трио. Женский состав взял медаль в комбинированной программе, которая сочетает статические и темповые элементы, уступив лишь Китаю и США. В сборную вошли барановичанки Ульяна Молчанова и Софья Лицкевич. Они выступили в тройке с минчанкой Яной Миневич. Девушки занимаются в дюшор номер 3. Подготовили триумфаторов тренеры Наталья Петручиня и Дмитрий Литвинчик, а также Виктория Тереш и Светлана Тумащик. Для белорусов планетарный форум стал первым серьезным стартом за 5 лет. Теперь спортсменов ждет непродолжительный отдых. Первый старт чемпионат Беларуси пройдет в январе, а уже в марте состоится главный турнир года – континентальный форум, который вновь примет итальянский Пезаро. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-восточный. 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 10-14. Ночью ожидается 8-10 выше 0.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

Привет-привет всем, 12.44, точное белорусское. И прямо сейчас стартует наша СМС-игра. Сегодня разыграем сет «Буська» от «Йо Суши Роллы». Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на инстаграм «Йо Суши Роллы». Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В, телефон 8029-582-87-16. А чтобы стать победителем розыгрыша сегодня, вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении с вариантом ответа на мой достаточно простой вопрос. Сегодня 10-й правильный ответ принесет кому-то победу. Ну и сегодня мы уже говорили о праздниках сегодняшнего дня. Один из праздников – это Международный день переводчика. Поэтому предлагаю всем нам превратиться в переводчиков. Но, напоминаю, вопрос достаточно простой. В таком-то контексте мы точно почувствуем себя переводчиками. Итак, внимание, вопрос. Как переводится французское слово «мерси»? Вариант номер один – «здравствуйте». Вариант номер два – «извините». Вариант номер три – «спасибо». Напоминаю, короткий номер 9946. Именно сюда присылайте ответы. Можно прислать ответ целиком, можно прислать всего лишь одну цифру с вариантом ответа. Будет засчитано и то, и другое. Конечно же, я продублирую вопросы, варианты ответа, чтобы все желающие смогли поучаствовать и почувствовать себя настоящими переводчиками сегодня. Так, как переводится французское слово «мерси»? Один – «здравствуйте», два – «извините», три – «спасибо». И вот теперь уходим на музыкальную паузу, а совсем скоро вернемся и объявим победителя.

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Ого, какое кольцо! Откуда? Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс. Счастливая.
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Симкарат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.

Музыкальная пауза позади, 12:54 на студийных, и мы возвращаемся в эфир, чтобы объявить победителя нашей СМС-игры на сегодня. Узнаем, кто же выиграет сет «Буська» от Йо Суши Роллы. Сегодня вопрос был красивый, мы превращались в переводчиков и предлагали свои варианты, как же переводится французское слово «мерси». На самом деле, многие из вас показали себя хорошими переводчиками, потому что третий вариант, и это ответ «спасибо», конечно же. Здравствуйте, мы знаем как «бонжур», «извините» — это «дезоле», ну а «спасибо» — это «мерси». И многие из нас даже в повседневной жизни могут пользоваться этим словом. Но ответов было достаточно много, а победитель один, поэтому нас интересует именно 10-й правильный ответ. Именно он стал победным. Кто же стал победителем, сейчас узнаем. Номер телефона победителя заканчивается на цифры 10-21. Поздравляем вас! Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Но в продолжении эфира хорошая музыка, Федук на трек-листе «Ты была рядом».

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-восточный. 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 10-14. Ночью ожидается 8-10 выше 0.

0: Реклама.
1: Во-во-во, иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС. Код 029-791-77-23.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
6: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
7: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
8: Находиться в дороге мне по душе.
5: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем на часах 13.11. И знаете, предлагаю нам задуматься об одном интересном факте. Знаете, что интересно? Мы почему-то очень любим первые числа. 1 января, 1 сентября. Первое число месяца – это как будто кнопка «Перезапуск». И даже если ничего в реальной жизни не изменилось, внутри появляется ощущение «Ну все, теперь я начну». Новый месяц, новый список, новая привычка, новый план, новый блокнот. Иногда даже новая жизнь начинается у нас именно с 1 числа. Правда, примерно к 3 числу новая жизнь может немного устать и снова превратиться в обычную. Но, мне кажется, здесь нет ничего плохого, потому что человеку вообще нужны точки отсчета. Они помогают остановиться и посмотреть, куда мы идем. И завтра будет именно такая точка, 1 октября. Но сегодня я бы не стала торопить ее, потому что сегодня еще 30 сентября. Еще можно закрыть одну маленькую задачу, еще можно кому-нибудь позвонить, еще можно сказать себе «я сделал достаточно» и обязательно похвалить себя за все успехи сентября. А завтра уже начнем новый месяц без обещаний стать идеальной версией себя. Просто продолжим жить.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дари цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Представьте обычного человека, и вот начало осени, 1 сентября. Человек купил новый блокнот, построил новые планы, аккумулировал всю летнюю энергию, и вот он говорит: «В этом месяце я точно успею все». А потом проходит несколько недель, и 30 сентября этот же человек сидит с чашкой кофе и говорит: «Ну, главное, что я старался». Мне кажется, это практически каждый из нас, потому что мы часто переоцениваем количество времени, которое у нас будет, и недооцениваем количество всего, что произойдет по дороге. Мы планируем один месяц, а жизнь преподносит нам совершенно другие сюрпризы. Кто-то позвонит, кто-то приедет, что-то сорвется, что-то неожиданно получится, и появится новое дело, изменятся планы, и это абсолютно нормально. Жизнь вообще плохо работает по ежедневнику, поэтому сегодня, в последний день сентября, можно сказать себе: «Я не обязан был выполнить все, что придумал 1 сентября, зато я прожил этот месяц, и, возможно, он оказался совсем не таким, каким я его планировал, но зато настоящим, и это, пожалуй, важнее всего».

0: Баранович ФМ. Баранович ФМ. Новости.
1: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Александр Лукашенко утвердил целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027. Документ направлен на создание условий для уверенного роста экономики, сообщили в пресс-службе главы государства. Показатели

0: 10%. Прирост инвестиционного финансирования не менее 13%. Кроме того, президент закрепил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на следующий год. В Минске сегодня стартовала международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь». Это большая экспозиция техники и товаров, а также деловая программа, которая рассчитана с 30 сентября по 2 октября. Столица в эти дни принимает гостей почти со всех континентов. Лидеров промышленности из 40 стран мира. Это больше, чем было в 2025-м. Ожидаются локации от 160 предприятий и организаций страны. Стенды представлены в закрытой части павильона, а также на открытой зоне. Главный лейтмотив всех экспозиций – кооперация, поиск совместных важных решений. Продолжаем выпуск. В Барановичском райисполкоме прошло заседание молодежного совета при райсовете депутатов. На мероприятии подвели итоги работы за год и выбрали руководящий состав. Участие принял председатель районного депутатского корпуса Алексей Еременко. Новым лидером совета стала 25-летняя Диана Тукай, член молодежного движения «Искра» белорусской партии «Белая Русь». Она окончила Брестский государственный университет имени Пушкина по педагогической специальности. Свою карьеру начала в 2020-м учителем немецкого языка и педагогом-организатором Липской средней школы Несвежского района. Затем работала в Погорельцевской средней школе. А с 1 сентября 2025-го преподает историю и обществоведение в Русиновской средней школе Барановичского района. В уборочную эстраду девушка садится за штурвал комбайна вместе с отцом. Диана Тукай отметила, что постарается открыть новые возможности и помочь превратить инициативы в реальные дела. Октябрь в Беларуси традиционно открывает День пожилого человека. По последним данным, сегодня в Барановичах проживает 36 181 гражданин в возрасте от 60 лет, причем 9 из них перешагнули столетний рубеж. Об этом сообщила заместитель директора территориального центра социального обслуживания населения Юлия Юреня. По ее словам, старейшим горожанкам 102 года, таких две женщины. Государство относится с заботой ко всем представителям почтенного поколения. Своевременная выплата пенсий, надбавки, бонусы на оздоровление, помощь в быту. Все, чтобы они достойно провели старость, а счастливых долгожителей в стране становилось все больше. К новостям компаний. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах, возможно, обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8-029-389-63-59. 389-63-59. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
1: Погода.
0: В ближайшие дни погода на территории Беларуси порадует обилием солнца, отсутствием дождей и умеренным теплом. Несмотря на то, что сезон бабьего лета открыт, ночью могут быть первые заморозки. Вместе с тем в утренние часы высока вероятность туманов. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 10-14. Ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Хочу вам рассказать одну очень незнакомую всем историю. Слушайте и представляйте. Живет человек, абсолютно обычный, и каждый раз, когда ему хочется что-то изменить, он говорит себе: «Ну, начну с понедельника». Потом наступает понедельник, и выясняется, что лучше начать все же не с понедельника, а с первого числа. Первое число приходит, но почему-то удобнее начинать с другого, со следующего месяца, не с этого. Потом новый месяц совпадал с какими-нибудь важными событиями, и человек говорит: «Нет, после праздников». А после праздников, конечно же, ну а теперь уже начнем с понедельника. И вот так можно прожить очень-очень много понедельников. А самое смешное, что планы при этом совершенно не меняются. Начну больше гулять, буду читать, позвоню старому другу, наконец разберу шкаф или буду раньше ложиться спать. Вот тоже очень важное. И вот сегодня 30 сентября, а завтра 1 октября. И где-то внутри нас уже просыпается этот знакомый голос. Ну все, октябрь, вот теперь точно начнем. Но представьте, что этот человек однажды решил сделать по-другому. Не ждать понедельника, не ждать первого числа, не ждать подходящего настроения. Он просто в тот же вечер вышел на прогулку. Не на час, а не с целью пройти 10 тысяч шагов, а просто на 20 минут. Позвонил тому самому человеку, которому так хотел позвонить. Прочитал 10 страниц книги и лег спать чуть раньше. А утром понял одну простую вещь. Для того, чтобы что-то изменить, календарь разрешения не выдает. И, наверное, это хорошая мысль на последний день сентября. Если вы давно собирались что-то сделать, возможно, не обязательно ждать завтрашнего дня. Можно сделать маленький шаг уже сегодня. А если не хочется, тоже ничего страшного. Не каждый день обязан становиться началом новой жизни. Иногда 30 сентября может быть просто 30 сентября. Хорошим обычным днем. И это тоже вполне достаточно.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

На часах без 5:02, это значит, время дневного эфира завершается, приходит время нам с вами прощаться. Вместе с тем завершается не только время дневного эфира, а сентябрь тоже подходит к своему концу. Завтра утром календарь покажет нам октябрь, и мы снова начнем что-нибудь планировать, что-нибудь обещать себе, что-нибудь откладывать, и наверняка снова скажем, надо, чтобы этот месяц прошел красиво. А я предлагаю немного изменить формулировку, пусть он просто пройдет по-настоящему, с хорошими днями и не очень, с выполненными планами и теми, которые придется перенести, с неожиданными встречами, с разговорами, музыкой, с работой и с отдыхом, с маленькими радостями. Потому что, в конце концов, мы запоминаем не количество выполненных пунктов, мы запоминаем моменты. Так что, сентябрь, спасибо, ты был разным, но точно не скучным. А завтра мы откроем новую страницу без требования написать на ней сразу шедевр. Просто начнем. На одной волне с вами была Лерика Черненко. Пусть последний день сентября оставит после себя хорошее послевкусие. И до встречи завтра в октябре на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-восточный. 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 10-14. Ночью ожидается 8-10 выше 0.

0: партии «Белая Русь». Меня зовут Светлана Кудрявцева. Гость нашей студии – проректор по идеологической и воспитательной работе учреждения образования «Баранжский государственный университет», член Совета городского отделения Белорусской партии «Белая Русь» Инна Булыга. Добрый день, Инна Сергеевна.
1: Добрый день.
0: Для педагогической общественности исчисление лет в большей степени измеряется учебными годами, нежели календарными. Прошел уже месяц нового учебного года. Инна Сергеевна, чем для вашего вуза он отличался от предыдущих?
1: Спасибо большое за вопрос. На самом деле, каждый учебный год, старт нового учебного года для нас настоящее событие, потому что новый учебный год приносит новые цели, новые задачи. А с приходом нового поколения студентов, наших первокурсников, безусловно, мы должны подстраиваться под их интересы, под их возможности, под их, скажем так, увлечения, ну и так далее. И, конечно, мы, планируя очередной учебный год, стараемся привнести какую-то изюминку для того, чтобы вот новое поколение увлечь, завлечь, и чтобы они в первую очередь чувствовали себя комфортно и как дома в нашем родном Баранжском государственном университете.
0: Баранжский государственный университет – это визитная карточка нашего города. ВУЗ – главный центр притяжения молодежи, где получают высшее образование, находят друзей и строят карьеру. Для вас, как проректора по идеологической и воспитательной работе, какая вот главная ключевая задача? Каким должно быть воспитание студентов в современных условиях?
1: Действительно, белорусская молодежь, нынешняя наша современная молодежь, это поколение, которое сочетает в себе прагматизм и осторожность в поисках стабильности, в условиях неопределенности. Это поколение, которое растет, в принципе, в эпоху современности и технологических неких переворотов, прогрессов, социальных и культурных изменений. Ну и, конечно же, отмечается из года в год ключевые тенденции современной молодежи – это цифровая среда, они так или иначе, они все-таки воспитываются и чувствуют себя комфортно в онлайн-мире. Там они самовыражаются, там они проходят курс обучения, там они проявляют себя как творческие личности. Ну и, конечно, сегодня в помощь нынешней молодежи, ну и нам, конечно же, это нейросети, искусственный интеллект, который заполонил, можно сказать, уже просто все пространство интернета. Конечно, не могу не отметить социальную ответственность и активность нашей молодежи. Они проявляют высокий уровень осведомленности в первую очередь о глобальных проблемах. Они активно участвуют в волонтерском направлении, они ищут новые формы занятости, увлечения. Ну и, конечно же, если по статистике посмотреть по Республике Беларусь, конечно же, большая часть работающих – это работающая молодежь, да, это студенты, они работают в IT-сфере, они работают в гостиничном бизнесе, в ресторанах, в кафе, ну и, конечно же, в том числе и в государственных учреждениях образования. Ну и, конечно, особую значимость, и мы признательны как учреждение образования в том, что все-таки государственная политика нашей Республики Беларусь направлена на то, чтобы давать возможность нашему молодому поколению заниматься вторичной занятостью, то есть трудоустраиваться. Это благодаря созданию студенческих отрядов и возможности трудоустроиться, не получив еще высшего образования. Вот, поэтому это, конечно, большой плюс нам в том числе. Конечно же, одна из тенденций нынешней молодежи – это все-таки саморазвитие. Мы наблюдаем из года в год, молодое поколение старается максимально вложить в себя. Студенты записываются самостоятельно и проходят онлайн-курсы, они записываются на офлайн-курсы, они стараются, помимо основного получения основного образования у нас в университете, они стараются еще где-то, скажем так, самообразоваться в других, абсолютно не связанных с получаемой специальностью сферах. И это, конечно, нас не может не радовать. И на выходе мы получаем не просто специалиста по выбранной ими профессии, а все-таки высококвалифицированного, конкурентоспособного специалиста. Вот, и это очень важно. Конечно, не могу не отметить все-таки тенденцию молодежи – это гибкость. Наверное, все-таки наше поколение не в полной мере, скажем так, умело быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и тенденциям. Вот нынешняя молодежь, надо отметить, они очень быстро меняют свое положение и умеют приспосабливаться. То есть настолько все мобильно, настолько все быстро, настолько все очень как-то, наверное, легко это проходит. Вот, наверное, я бы сказала, можно и поучиться у них. То есть если мы будем несколько раз передумывать, анализировать, да, и как-то переживать вот то либо иное изменение, то все-таки нынешняя молодежь как-то это все очень легко переносит, да. Ну вот, в основном, наверное, вот такие тенденции у нынешней молодежи. Ну и, да, еще прошу прощения, хочется все-таки отметить, что все-таки нынешняя молодежь – это поиск между цифровым миром и реальностью. Вот все-таки тенденция такая, как ни говори, но все равно она наблюдается.
0: Очень такая точная характеристика нашей молодежи современной. А скажите, вот, Инна Сергеевна, интересуется ли современная молодежь политикой? И волнует ли их будущее, ну, вот их всех, молодых людей наших, будущее нашей страны?
1: Конечно, учитывая стремительное развитие информационной среды, современная молодежь более чем осведомлена абсолютно в разных сферах жизни общества. Ну и, конечно же, наша проблема, как все-таки педагогов, учреждения высшего образования, это поиск и фильтр нужной информации вот в потоке информационного, скажем так, пространства. Ну и, конечно же, действительно зачастую большую часть информации, и в том числе и в политической сфере, молодежь черпает из посредством социальных сетей. Но мы даем, конечно же, альтернативу посредством реального общения. Это, конечно же, приглашение разных спикеров, это и представители государственных органов, общественных организаций, партий, ну и других интересных людей, которые грамотно и правильно изложат информацию, касаемо в том числе и политических событий. Ну и, конечно, одним из таких значимых визитов вот в недавнее время у нас был визит председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам, проведению референдумов Игоря Васильевича Карпенко. Ну, это одна из таких значимых встреч. Это и, конечно же, председатель Баранжинского городского отделения Белорусской партии «Беларусь» Соловей Елена Сергеевна, ну и представители иных общественных организаций, которые правильно будут трактовать вообще политику нашего государства и идеологию белорусской государственности. Вот. Ну и, конечно же, немаловажным значением имеют все-таки ряд проводимых проектов в университете, которые, опять же, подчеркивают правильность восприятия информации и альтернатива информации, которую студенты сегодня черпают из интернет-ресурсов. Вот. Ну и, конечно, немаловажная значимость, и нас это тоже радует, что студенты сами проявляют инициативность и проводят сами некоторые мероприятия по политической грамотности в том числе. Ну и, конечно, не могу не отметить проект экскурсии и проект «Один день с депутатом» с Павлом Ивановичем Попко. Мы выезжаем в город Минск, мы посещаем палату представителей, студенты знакомятся с законотворчеством, скажем так, да, с алгоритмами всех этих моментов, вот, ну и так далее.
0: Можно сказать, что вот молодые люди уже видят себя, вот еще будучи студентами, в партийном строительстве, в управлении государством.
1: Конечно, однозначно. Это прежде всего членство в общественных организациях. Это активисты и Белорусского республиканского союза молодежи, и первичной профсоюзной организации, и общество знания. Ну и, конечно же, 73 человека у нас сегодня партийцы. И, конечно, это не может нас не радовать. Потому что для молодежи и для наших студентов, в частности, партийная работа – это прежде всего способ карьерного роста и возможность вообще, в принципе, быть услышанным через официальные каналы. Ну и, конечно, 25 июля 2025 года состоялось заседание Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь». На данном заседании было принято решение о создании молодежного партийного движения «Искра». Инициатива исходила от молодых партийцев. Они хотят быть причастны ко всему, что происходит в нашей стране, участвовать в культурной, в политической жизни страны, в проектной деятельности. И так появилось молодежное движение белорусской партии «Беларусь-Искра». Ну а 1 ноября 2025 года состоялось первое заседание Совета молодежного движения «Искра», на котором было утверждено положение молодежного движения и избран республиканский штаб. Областной молодежный штаб от города Барановичи вошли 4 человека. Это представители разных отраслей. Ну и, конечно, отрадно, что в число этих представителей вошли 2 наших

0: вы на правильном пути с вашей молодежью. Как наше молодое поколение хранит память о войне?
1: Спасибо большое за высокую оценку нашей деятельности. Конечно, одним из значимых направлений воспитательной работы с молодежью является гражданско-патриотическое воспитание. Конечно, гражданско-патриотическое воспитание проходит не только посредством проведения воспитательных мероприятий. Это направление прослеживается абсолютно во всех учебных дисциплинах и в каждом дне. Ну и, конечно, значимыми событиями это и проведение воспитательных мероприятий, это создание экспозиционных уголков на нашей базе 203-го гвардейского Орловского полка дальней авиации, это работа с ветеранами 203-го полка, встреча со студентами, это экскурсионные поездки в места боевой славы, возложение цветов у мемориальных комплексов. Это, конечно, одним из таких проектов значимых. Открытие было экспозиционного уголка «Забвению не подлежит» с причастием не только студентов университета и руководителя уголка, но и работников университета в том числе. Ну и, конечно, каждый первокурсник проходит экскурсию, посещает экскурсию на базе этого экспозиционного уголка, дабы еще раз подчеркнуть важность и значимость сохранения мира на Земле. Конечно, немаловажную роль играет и уход за могилами. Конечно, молодежь привлекаем и к благоустройству мемориальных комплексов и мест захоронения воинов.
0: На базе университета реализуется проект «Партийная школа». Вы лично были слушателем одного из этапов. Инна Сергеевна, как вы оцениваете данную инициативу?
1: Спасибо. Проект «Партийная школа», конечно, уже трижды реализовывался, и с каждым разом количество слушателей становится больше. Сейчас, кроме членов Барановичского городского отделения, партийную школу посещают и члены Барановичского районного и Ляховичского отделений. Темы, конечно же, очень разные. От партийного строительства, государственной политики управления, идеология белорусского государства, деловой этикет, навыки публичной речи и много-многое другое. Конечно же, немаловажную роль в тематике партийности играет работа в социальных сетях и со средствами массовой информации. Темы, как я уже повторялась, достаточно разнообразные и привлекают абсолютно любую аудиторию. Ну и, конечно же, мы будем очень рады на очередном этапе партийной школы, которая состоится со 2 по 6 ноября 2026 года.
0: Наш разговор в канун замечательного профессионального праздника Дня Учителя. А в вашей профессии женское лицо. Этот год проходит под знаком белорусской женщины. Инна Сергеевна, женщина-учитель, педагог. Какая она?
1: Да, конечно. Профессия педагог имеет в основном женский облик. И наш университет, конечно же, не стал исключением. Образ женщины-учителя, педагога, преподавателя – это портрет, который комбинирует в себе несколько ролей одновременно. Это терпеливая, строгая, но справедливая, эмоциональная, уставшая, преданная. Педагог по призванию замечает то, что не замечают другие. Мудрая, скромная, сильная. Ей зачастую приходится быть и учителем, и педагогом, и психологом, и мамой, и другом, и наставником. Это профессия многозадачная. Женщина-педагог – это олицетворение трудолюбия и женственности. И, конечно же, в год белорусской женщины, в преддверии профессионального праздника образовательной сферы города Барановичи, Дня Учителя, от имени Барановичского государственного университета и от себя лично примите самые искренние и теплые поздравления с Днем Учителя. Праздника, который олицетворяет благородный труд и высокое призвание тех, кто посвятил себя образованию и воспитанию молодого поколения. Этот день – символ безграничного уважения и благодарности людям, чья мудрость и терпение, в первую очередь, и душевная щедрость открывают дорогу в будущее. Ведь именно педагог зажигает искру познания, формирует личность и помогает каждому ученику, воспитаннику, студенту раскрывать свой уникальный потенциал. Учителя и преподаватели нашего города дают не только фундаментальные знания, они воспитывают

0: воспитывает в юных сердцах патриотизм, гражданскую ответственность, уважение к историческому и культурному наследию нашей страны. От всей души благодарю вас за профессионализм и преданность своему делу, неустанный творческий поиск. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и душевного тепла. Пусть ваша работа приносит вам радость и заслуженное признание, а стремление к знаниям и новым высотам никогда не ослабевает. С праздником!
1: Это программа «Голос партии» и наш гость, проректор по идеологической и воспитательной работе Баранжского государственного университета, член Совета городского отделения Белорусской партии «Беларусь» Инна Булыга. Спасибо, Инна Сергеевна, за такой вот содержательный разговор, теплые душевные слова поздравлений. Успехов вам. Спасибо. И вашему коллективу.
0: Спасибо.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 14:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Президент Беларуси согласовал внесение в Палату представителей бюджетно-налогового пакета документов на 2027 год. Эксперты проведут предварительную оценку на включение Брестской крепости в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко дал согласие на внесение в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь бюджетно-налогового пакета документов на 2027 год. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. По согласованию с президентом будут направлены проекты законов о республиканском бюджете на 2027, об изменении налогового кодекса Республики Беларусь, о бюджете Государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. Беларусь видит перспективы для углубления интеграции с Узбекистаном в различных сферах, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко на пленарном заседании Узбекско-белорусского межпарламентского форума в Хиве, сообщили пресс-службе правительства. В ближайшее время откроется первый мультибрендовый центр белорусской техники. В агропромышленном секторе нацелены на обеспечение взаимных регулярных поставок товаров продовольственной группы. В Узбекистане активно расширяется ритейл под брендом «Дары Беларуси». Начинается работа в регионах. В активной фазе проект по созданию полного цикла производства мяса, птицы, отметил Юрий Шулейко. Есть потенциал в участии узбекского бизнеса в сельхозпроизводстве на территории Беларуси. Взаимовыгодные шаги осуществляются в легкой промышленности, перспективна интеграция отечественных производителей мебели, деревообрабатывающих предприятий в мебельные кластеры Узбекистана, дополнил Юрий Шулейко. Поданы документы на предварительную оценку номинации на включение мемориального комплекса «Брестская крепость Герой» в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Билта. Процедура занимает несколько лет. К оценке международные эксперты подходят скрупулезно. Процедура занимает несколько лет. В нынешнем году с историей, памятниками и музеями легендарной цитадели познакомились около 700 тысяч человек из 43 стран мира. Продолжаем выпуск. Барановичская межрайонная прокуратура значительное внимание уделяется вопросам профилактики семейного насилия. Реализуя предоставленное законом полномочия в целях предупреждения совершения тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, прокурором в текущем году возбуждено 16 уголовных дел превентивной направленности, из которых 3 – злоумышленное причинение членам семьи легких телесных повреждений, 5 дел по фактам, 8 – за угрозу убийством, сообщил заместитель Барановичского межрайонного прокурора Андрей Хвалько.
2: Например, прокурором возбуждены уголовные дела в отношении 25-летнего жителя Барановичского района, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры давливал шею сожительницы, при этом высказывал словесные угрозы лишения ее жизни, чем совершил угрозу убийства. Также указанный мужчина в период с мая по август трижды избил сожительницу, в связи с чем его действия были квалифицированы как истязание. Обвиняемый характеризуется отрицательно. Ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Уголовные дела для организации предварительного расследования направлены в Барановичский межрайонный отдел для комитета. Стоит отметить, что за совершение указанных преступлений предусмотрено наказание, в том числе связанное с изоляцией осужденных от общества в виде ареста и лишения свободы.
1: С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by, в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов, вечером 10-14, ночью ожидается 8-10 выше 0.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Ого, какое кольцо! Откуда?
4: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
3: Класс.
4: Счастливая.
5: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Симкарат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов, вечером 10-14, ночью ожидается 8-10 выше 0.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
4: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Бай.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. На повестке 15 вопросов, что будут обсуждать на заседании Союзного совмина в Минске. Музыкальная вечера в Барановичах снова порадует зрителей. Об этом и другом подробнее. Премьер-министр Александр Турчин на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым обсудили повестку заседания Совета министров двух стран, которая пройдет 1 октября в Минске. Встреча состоится во второй раз в течение года. Повестка дня сформирована, 15 вопросов. Одна из ключевых тем – выполнение основных направлений реализации положений договора на 2024-2026 годы и подготовка проекта документа на следующий период, отметил Александр Турчин. Эффект от интеграции есть. В промышленной сфере принято решение о придании продукции статуса «товар союзного государства». Значительная работа проделана в транспортной сфере. Выравнивание тарифов по перевозке железнодорожным транспортом минерально-строительных грузов. Запуск трансграничного пригородного сообщения. До конца 2026-го предстоит решить ряд задач в сфере аграрной политики и цифровой подписи. В Узбекистане действует свыше 240 предприятий с белорусским участием, в Беларуси 78 с узбекским капиталом. Примеры успешного взаимодействия и перспективные проекты назвала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова на пленарном заседании совместного межпарламентского форума в Хиве. Наша республика предлагает то, в чем сильна исторически. Богатый промышленный опыт, инженерные компетенции, передовые технологии в сельском хозяйстве. Взаимовыгодные перспективные проекты есть в легкой промышленности. Объединив узбекское хлопковое сырье, белорусский лен, синтетические нити и технологические компетенции, есть возможность создать инновационную производственную цепочку. Это позволит расширять ассортимент, повысить качество и конкурентоспособность позиций, осваивать новые рынки. Продолжаем выпуск. Семейный конфликт в Барановичах закончился уголовным делом. 34-летняя местная жительница порвала паспорт своего бывшего мужа. Мужчина обнаружил документ в машине и обратился в оперативно-дежурную службу Барановичского ГУВД. Сотрудники милиции установили, что ущерб принесла бывшая жена заявителя. Оказалось, что между экс-супругами на протяжении долгого времени сохранялись напряженные отношения. Они регулярно ссорились и выясняли отношения, рассказала старший инспектор группы информации общественных связей Барановичского ГУВД Ольга Давидович.
2: Как выяснилось, бывшие супруги на протяжении длительного времени находились в конфликтных отношениях, сопровождавшихся ссорами и выяснением отношений. Женщина, находясь в салоне автомобиля, принадлежавшего ранее семье, порвала паспорт заявителя. По факту возбуждено уголовное дело по статье 378 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Хищение либо уничтожение личных документов». Правоохранители напоминают: личные документы, паспорт, водительское удостоверение, военный билет и другие охраняются законом. Их уничтожение или хищение влечет уголовную ответственность независимо от мотивов и личных отношений между людьми. Конфликты, даже самые острые, нельзя решать путем порчи чужого имущества. Это лишь усугубляет ситуацию и приводит к правовым последствиям. Если вы стали жертвой подобного преступления, незамедлительно обращайтесь в милицию по телефону 102.
1: Музыкальные вечера в Барановичах снова порадуют зрителей. В самом центре города в пятницу 2 октября будет звучать джаз в исполнении эстрадно-джазового ансамбля «Паноптикум». Они подхватят марафон от коллектива, который откроет программу народного ансамбля старинной музыки «Контраданс». Начало в 17:00. В субботу традиционно представители элегантного возраста закружатся в танцах. Ретро-хиты наполнят площадку у Дома торговли «Радуга» с 17:00. Присоединиться может каждый, кто любит композиции прошлых лет. Синоптики обещают на выходных бабье лето, оно продлится, погода обещает быть солнечной и комфортной по температурным отметкам. К слову, это будет последний аккорд сезона. Пятничная и субботняя встречи закроют сезон на брусчатке в этом году. К новостям компании. Управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горосполкома совместно с предприятиями города организует ярмарку вакансий для людей предпенсионного и пенсионного возрастов и людей с инвалидностью. Ярмарка состоится 1 октября с 14 до 16 часов в фойе Барановичского дома культуры по адресу улица Ленина, 4А, и 2 октября в Центральной городской библиотеке имени Тавлая по адресу улица Ленина, 51. В ярмарке могут принять участие все желающие. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by, в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
4: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв и по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как зовут знаменитого нидерландского автогонщика, представителя команды Red Bull Racing Формула-1, четырехкратного чемпиона мира, обладателя множества уникальных достижений. Это Макс Ферстаппен, как многие из вас догадались, а сын нидерландского гонщика Формулы-1 Йоса Ферстаппена и бельгийской гонщицы картинга Софи Кумпен. После успеха в картинге и Формуле-3 он подписал контракт с командой Топо Россо под 17 лет. Его дебют на Гран-при Австралии 2015 года сделал его самым молодым гонщиком за историю Формулы-1. Был повышен до родительской команды Red Bull в 2016 и сразу же выиграл Гран-при Испании, став самым молодым победителем Гран-при. Ферстаппен выиграл несколько Гран-при в 2017 и 2018 годах и становился третьим в личных зачетах 2019-2020 годов. Но свой первый титул Формулы-1 выиграл в 2021 году после того, как обогнал Льюиса Хэмилтона на последнем круге последней гонки. Впоследствии Ферстаппен успешно защищал титул в течение 2022-2024 годов, в том числе поставив рекорд по количеству побед в одном сезоне 19 и количество выигранных подряд Гран-при Формулы-1 10 в 2023 году. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6216. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе Donor Room за партнерство. Напомню, адреса возле строительного магазина Билд, улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина Строймаркет, улица 50, лет БССР, 88. Скачайте приложение Donor Room и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029 548 46 15. 548 46 15.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Инопром «Беларусь». Более 500 компаний демонстрируют свои достижения на площадке «Белэкспо». В Барановичах праздничная программа «Ко дню учителя» собрала виновников торжества в городском доме культуры. Об этом и другом подробнее. Технологии будущего и ожидаемый портфель соглашений на 1 000 000 рублей. В Минске стартовала вторая международная промышленная выставка «Инопром Беларусь». В этом году достижения демонстрируют более 500 компаний из 40 государств. Белорусская экспозиция – одна из крупнейших. Флагманские разработки от 160 предприятий. Масштабно заявляют о себе зарубежные партнеры. Национальные павильоны развернули Азербайджан, Иран, Казахстан, Камбоджа, Кыргызстан и Узбекистан. Достижения привезли 17 регионов России. На выставочных площадках широкий спектр технологий – от ИИ-помощников и роботов с техническим зрением до моделей авиатехники и систем управления беспилотниками. Насыщенная деловая программа, профильные сессии и круглые столы. Если первый минский «Инопром» принес союзной экономике контрактов почти на 270 миллионов долларов, то в 2026-м ожидают еще более внушительных цифр. Почти каждый четвертый пенсионер в стране продолжает работать, и таких граждан 489 тысяч. Об этом в преддверии Дня пожилых людей сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Она отметила, фундамент для стабильного повышения качества жизни старшего поколения – пенсионное обеспечение. Задача государства сегодня максимально направлена на то, чтобы сохранить реальный рост выплат. На них направляется около 9% ВВП. В 2026-м более 31 миллиарда рублей. В текущем году суммы повышались 2 раза. Средний размер трудовой пенсии неработающего пенсионера составляет 1126 рублей. Продолжаем выпуск. День учителя готовится отметить Беларусь. Праздник тех, кто вкладывает душу в будущее поколение, прививает доброту и любовь к родине. Страна встретит в первые выходные октября. В Барановичах праздничная программа собрала виновников торжества в городском доме культуры. Поздравления педагогам, ветеранам сферы направил председатель горосполкома. Максим Антонюк отметил, что учитель – это профессия с самой высокой степенью ответственности. Это люди, которые не просто передают знания, а формируют мировоззрение, воспитывают патриотов и помогают каждому ребенку найти свою дорогу в жизни. Город по праву гордится качеством образования и сильными кадрами. Высокий рейтинг в области и республике сегодня обеспечивает более 3000 профессионалов. Лучшие представители поднимались на праздничную сцену КДК за заслуженными дипломами. Грамот Министерства образования удостоены 13 представителей учебно-методического кабинета, администрации, школы, детских садов города. 4 педагогов удостоены почетных грамот облсполкома. Десятки фамилий отмечены наградами Барановичского горосполкома, Совета депутатов, Управления по образованию, а также общественных объединений. Украсили день выступления творческих коллективов. Госавтоинспекция объявила о масштабной проверке такси в Барановичском регионе. Мониторинг будет проводиться в период с 1 по 10 октября. Как рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович, цель республиканского профилактического мероприятия – повышение безопасности. Наряды ДПС возьмут под контроль соблюдение правил дорожного движения, техническое состояние транспорта, порядок допуска водителей. В фокусе – правила маневрирования, проезд перекрестков и скоростной режим. Правоохранители предупредили, что при выявлении несоответствий нарушителей организации привлекут к административной ответственности. Профилактика и надзор – это залог снижения аварийности и сохранения жизни и здоровья граждан, подчеркнул Андрей Буслович. К новостям компании. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик. Полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64 94 71 64 94 71 или по адресу Маяковского 11. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортным предприятием. Телефоны 80-163-59-95-24, 80-163-59-95-23. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: На текущей неделе антициклон, доминирующий в атмосфере над Беларусью, обусловил преимущественно сухую и солнечную погоду. Лишь в воскресенье днем по северу страны скажется влияние малоактивных фронтальных разделов, где и пройдут кратковременные дожди. Температурный фон прогнозируется в основном на 1-2 градуса выше климатической нормы. Ночные и утренние часы высока вероятность туманов, а также не исключены заморозки. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
6: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для їх самое лепшее. Школьне одіння білоруських витворців – гэта стиль, комфорт і надійність для будучих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.

На следующий час мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого отправимся в рубрику «Тайм-аут», чтобы познакомиться со свежими футбольными новостями. Ну и, конечно, не забываем про музыкальную рубрику «Неформат», которая также выйдет с 6 до 7. Так что не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

Продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся делиться интересными новостями и приятными вкусными подарками, но не только. Во втором часе программы порадуем слушателей спортивными и музыкальными рубриками, но сначала напомню о том, что сегодня 30 сентября на календарной странице, среда, Хилари Дафф открыла новый музыкальный час, а далее плейлист разгонит Кайли Минок. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM Инди-рок. Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Тайм-аут.
1: Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч второго тура группового этапа Лиги наций, в котором встречались сборные Испании и Хорватии. Игра прошла на стадионе Рамон Санчес Пискуан в Севилье. И матч закончился со счетом 4-1 в пользу хозяев поля. В самом начале встречи счет открыл нападающий сборной Испании Ламин Ямаль. На 28-й минуте нападающий гостей Дион Билё восстановил равновесие на табло. Однако всего через 3 минуты защитник Марк Пубиль вывел испанца вперед. На 63-й минуте Ямаль оформил дубль, а в концовке вингер сборной Испании Нико Уильямс довел счет до разгромного. В следующем туре группового этапа Испания встретится с Чехией 3 октября. Хорватия в этот же день проведет матч с Англией. Также вчера состоялся матч второго тура группового этапа Лиги наций, в котором играли сборные Чехии и Англии. Игра прошла на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Победу со счетом 2-0 одержали англичане. На 25-й минуте полузащитник сборной Чехии Павел Шульц получил красную карточку. На 47-й Энтони Гордон открыл счет и вывел англичан вперед. На 69-й минуте Гарри Кейн удвоил преимущество сборной Англии. Таким образом, после этой игры сборная Чехии замыкает турнирную таблицу группы С без набранных баллов, а национальная команда Англии с 3 очками располагается на 2-й строчке. Также вчера состоялся матч второго тура Лиги наций, в котором национальная команда Шотландии принимала сборную Швейцарии. Встреча прошла в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Игра завершилась крупной победой гостей со счетом 3-0. Уже на 11-й минуте игры прямую красную карточку получил Джек Хендри. Швейцарцы моментально воспользовались численным преимуществом. На 12-й минуте Рикард Родригес открыл счет. Во второй половине встречи гости довели счет до разгромного. На 55-й минуте отличился Нико Эльведи, а на 82-й минуте третий мяч в ворота хозяев поля отправил Зеки Амдуни. На сегодня не вынесено интересных поединков. Третий тур группового этапа Лиги наций стартует в четверг, поэтому завтра постараемся выбрать наиболее важные матчи. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

рубрике «Неформат», среда-четверг, напомню, проходят под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного исполнителя с совершенно новыми. Герой рубрики сегодня Трой Сиван, австралийский видеоблогер, который в какой-то момент переключился на музыку. Он стал известным благодаря своим роликам на YouTube и победе в австралийских конкурсах талантов. Со временем Трой начал записывать песни, которые успешно завоевывали высокие места в хит-парадах, так его третий мини-альбом 2013 года стал пятым по популярности в американском чарте Billboard, и заглавный трек «Happy Little Pill» достиг 10-го места в австралийской ротации. На данный момент музыкант готовится выпустить свой 4-й по счету студийный альбом, об этом мы поговорим завтра. Ну а сегодня вспомним, с чего все начиналось. Итак, Трой Сиван, сингл 2014 года «Happy Little Pill». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Катерина Ярмолик. Добрый вечер. Премьер-министр Александр Турчин на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым обсудили повестку заседания Совета министров двух стран, которая пройдет 1 октября в Минске. Встреча состоится во второй раз в течение года. Повестка дня сформирована, 15 вопросов. Одна из ключевых тем – выполнение основных направлений реализации положений договора на 2024-2026 годы и подготовка проекта документа на следующий период, отметил Александр Турчин. Эффект от интеграции есть. В промышленной сфере принято решение о придании продукции статуса «товар союзного государства». Значительная работа проделана в транспортной сфере. Выравнивание тарифов по перевозке железнодорожным транспортом минерально-строительных грузов. Запуск трансграничного пригородного сообщения. До конца 2026-го предстоит решить ряд задач в сфере аграрной политики и цифровой подписи. В Узбекистане действует свыше 240 предприятий с белорусским участием, в Беларуси 78 с узбекским капиталом. Примеры успешного взаимодействия и перспективные проекты назвала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова на пленарном заседании совместного межпарламентского форума в Хиве. Наша республика предлагает то, в чем сильна исторически. Богатый промышленный опыт, инженерные компетенции, передовые технологии в сельском хозяйстве. Взаимовыгодные перспективные проекты есть в легкой промышленности. Объединив узбекское хлопковое сырье, белорусский лен, синтетические нити и технологические компетенции, есть возможность создать инновационную производственную цепочку. Это позволит расширять ассортимент, повысить качество и конкурентоспособность позиций, осваивать новые рынки. Адвокаты проведут бесплатные консультации ко дню пожилых людей 1 октября. Об этом рассказала заведующая юридической консультацией Барановичского района и города Барановичи Екатерина Пацукевич. Специалисты окажут правовую помощь в первой половине дня в форме устных разъяснений по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Обращаться по адресу улица Гагарина, 6. До конца года аналогичное мероприятие организуют 14 и 21 октября, а также 4 декабря. Традиционно их инициируют в преддверии значимых государственных праздников. Продолжаем выпуск. Музыкальные вечера в Барановичах снова порадуют зрителей. В самом центре города в пятницу 2 октября будет звучать джаз в исполнении эстрадно-джазового ансамбля «Паноптикум». Они подхватят марафон от коллектива, который откроет программу народного ансамбля старинной музыки «Контраданс». Начало в 17:00. В субботу традиционно представители элегантного возраста закружатся в танцах. Ретро-хиты наполнят площадку Дома торговли «Радуга» с 17:00. Присоединиться может каждый, кто любит композиции прошлых лет. Синоптики обещают на выходных бабье лето, оно продлится, погода обещает быть солнечной и комфортной по температурным отметкам. К слову, это будет последний аккорд сезона. Пятничная и субботняя встречи закроют сезон на брусчатке в этом году. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by, в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: Баранович FM.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: making it us. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: Богдановичи FM. Наше радио.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

видел звезды. Ты появилась из ниоткуда и пропала в никуда. Но если тебя нет, не значит, что любить не буду. Я

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.
2: What you said, just as I was tasting freedom, don't want the pills.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься, и что

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: Бичи ФМ на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: А представь, что нами управляют, что мы тут не главные. И кто-то смотрит сверху на нас, как на маленьких букашек, и смеется.

Гидромета. В ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.